горщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет

Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в шар и трепет. Не страх, о нет, но сердце мне теснит.